Вы слушаете радиоканал Studio 21. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше.

Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей с

Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

0: 7.00, точное московское. Проснулись, потянулись, этому миру улыбнулись, глаголы зарифмовались, и начинаем. Да, дроп-топ, конечно, сегодня подарит массу эмоций, в том числе и классных треков, но это как обычно, да, я могу, мне кажется, даже не говорить об этом лишний раз. Час откроют Френч Монтана и Макс Би, потрясающий день, 6 мая на календаре, вау, среда, середина рабочей недели. Давай потихонечку будем двигаться прямиком к классным трекам и, в общем-то, всем нашим с тобой привычным уже развлечениям в утреннем шоу на студию 21. Совсем скоро вернусь, расскажу, какую тему я для тебя сегодня приготовил, так что просто готовь пальчики, чтобы быстро набирать мне сообщения в наших социальных сетях. Очень интересно, чего ты там напишешь. Тема такая достаточно щепетильная, но надеюсь, что мы с тобой справимся. Пока что Ever Since You Left Me в твоих динамиках и никуда не уходи.
1: I went deaf on the bitch.

Since You Left Me. Послушали с тобой здесь на студию 21. Потрясающая работа от French Montana и Max B. Да, великолепная. И старт дня, как мне кажется. Дроп-топ на студию 21. Я Саша. Привет-привет. Сегодня будем говорить с тобой про диеты. Да, вот так. Просто я тут задумался, что я никогда не сидел на диете. Вот ни по каким причинам, ни под каким предлогом не приходилось мне придерживаться какого-то строгого рациона питания. Есть, конечно, пара историй о том, как я насильно заставлял себя что-то есть. Я имею в виду, что типа что больше, там, знаешь, вот мужские периоды, когда хочется набрать массу. Но кроме этого ничего у меня не было. А я представляю прекрасно, что есть люди, и в моем ближайшем окружении есть люди, которые много в чем себе отказывают, потому что у них строгая диета. Давай сегодня поговорим про это. Мы здесь сегодня будем обсуждать истории, твои истории о том, как ты сидел на диете. Обязательно заглядывай в наши социальные сети. Studio 21. Найти легко и просто в любых, так сказать, местах, где люди общаются. Заходи, там есть специальный пост. Можешь в комментарии написать свою историю о том, как ты сидел на диете. Почему, в чем сложность. Может быть, ты до сих пор сидишь, нравится, не нравится. Ну, в общем, будем сегодня обсуждать именно это. Вокруг да около ходить не будем. Eminem, Just Lose It. Вот трек, который появится прямо по курсу. Далее BTS, Post Malone. И послушаем Electric Circus. Так называется работа от Boyd, Canada Soccer и Nelly Furtado. Дождись. Окей? Okay.

0: Празднику, девчат.
1: Какой сегодня праздник?
2: На календаре 6 мая. Красивая дата, кстати говоря. И в календаре неофициальных праздников она просто переполнена всякими разными событиями. Ну, во-первых, сегодня Международный день против диеты. А почему именно нужно быть против диеты, я не понимаю. У диет же разные причины. Это же не просто может быть какая-то своя собственная хотелка. Это может быть еще и, врачебная рекомендация. Нет такого? Есть еще праздник, который называется День встречи с Белым Рыцарем. Меня он заинтересовал очень сильно. Давай посмотрим, что это. Значит, 6 мая отмечается неофициальный, но романтичный праздник День встречи с Белым Рыцарем. Он вдохновлен благородным персонажем из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». И день символизирует надежду, романтику, возможность встретить искреннего, доброго человека, защитника или принца в реальной жизни. Ну вот, дамы, если ждете принца на белом коне, то, пожалуйста, не благодарите сегодня именно тот самый день, когда этот всадник может оказаться у вас на пути. Главное, не проморгайте его, пожалуйста, окей?
1: Какой сегодня праздник? На студию 21.

0: Классная новинка на студию 21, Буйда, Канада, Сакер, Нелли Фуртада, Электрик Серкус. Так называется песня, которую мы с тобой слушаем здесь в 7.18 по Москве. И возвращаемся к теме сегодняшнего утра. А мы сегодня говорим о чем? Правильно, о диетах. Мы сегодня говорим про истории, которые связаны с тобой и с диетами одновременно. Если вдруг ты когда-то сидел на диете, или, может быть, делаешь это прямо сейчас, или, может быть, у тебя есть какая-то врачебная рекомендация, или это твоя собственная хотелка. В общем, мне хочется знать все, что это за диета, в чем ты себя ограничиваешь, по каким причинам и как сложно тебе это дается. Я как человек, который никогда не сидел ни на каких диетах, ну, просто, знаешь, вежливо интересуюсь. У нас впереди Destiny's Child, Survivor, потом послушаем Neoscope, нейросеть как раз подготовили на сегодня кое-что очень подходящее теме сегодняшнего утра. Ну и Дженни дальше, Like Jenny. Ой, вот это вот вообще не песня, а песня. Мед. Пойдем слушать.
1: Дроп-топ на студию 21.

0: можно верить.
1: Ну, раз мы сегодня говорим про диеты, то наши нейросети взяли и приготовили гороскоп в связке тесной с тем, каких продуктов сегодня кому стоит избегать. Итак, Овны, сегодня Овен уверен, что сила придет от 3 порций шаурмы, не придет. 6 мая звезды настоятельно рекомендуют обходить стороной все жареное, особенно если рядом есть зеркало. Тельцы, 6 мая не день для сырников. Знаки указывают, молочное сегодня твой личный враг, хотя ты снова забудешь об этом ровно в момент, когда увидишь сметанку. Или капучино. Близнецы, сегодня утром вы решите начать новую жизнь с зеленого смузи. К обеду вы уже едите печенье прямо с пачки. Объясняйте это сложным метаболизмом. Ну, пусть так. Раки. 6 мая раку категорически нельзя открывать холодильник после 10 вечера. Не потому, что звезды запрещают, потому что ты сам знаешь, что там стоит тот самый кусок торта на завтра. Львы, вы сегодня решите, что диета — это когда ешь то же самое, но с вилкой. Звезды видят вас, львы, и смеются. 6 мая избегайте фастфуда. Девы, сегодня вы составите идеальный план питания до конца месяца с таблицами, с цветовой кодировкой. Сегодня, 6 мая, и план уже не актуален, потому что утром не было нужного йогурта. Весы. Значит, сегодня вы не сможете выбрать салат или бургер. Звезды советуют взять и то, и другое, назвать это балансом. Скорпионы. Сегодня утром посмотрите на весы и решите, что они сломаны, вероятно. Звезды 6 мая подтверждают, да, виноваты весы. Стрельцы. Сегодня уверены, что занятия в зале дают право съесть все, что угодно, но звезды напоминают, что 20 минут на беговой дорожке не компенсирует целый торт. Козероги, вы сегодня с утра сидите на диете. Неправда. Строго. Неправда. Тщательно. Неправда. Водолеи. Сегодня переходит на питание по новой системе, о которой прочитал в 2 часа ночи. Система называется «Интервальное голодание по лунному календарю с учетом квадратуры Марса». О, господи. Рыбы сегодня едят только полезное. Все полезное, включая шоколад. Темный же. Это ведь антиоксиданты.
0: Неоскоп. На студию 21.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Дэйв и Тэмс, Rain Dance, только что послушали на студию 21. Потрясающая работа, с которой мы и будем отправляться далее. Мы сегодня говорим про диеты. Кому и сколько приходилось сидеть на диетах, на каких диетах, сложно это или не сложно, интересуюсь честно от лица человека, который никогда на этих диетах не сидел. Ну а во время подготовки к этому эфиру я нашел массу интересной информации про артистов, которые так или иначе связаны были именно с похудением, потому как диета, она в первую очередь ассоциируется с чем-то, что так или иначе направляет нас вот на путь именно похудения, да, или же наоборот набора какой-то массы. Вот, например, диджей Khaled. Ой, как в феврале этого года это потрясающая реклама с диджеем Khaled'ом в главной роли, где он рекламирует лекарства для похудения. Супер дорогая реклама, супер классная и очень вот уровень продакшна на каком-то колоссальном уровне. Посмотреть, я не знаю, даже пересмотреть можно, наверное. Очень круто выглядит. После этой рекламы, кстати, диджея Khaled'а в социальных сетях стали называть Slim Jim, что вообще тоже великолепно. Но он в целом-то тоже не промах. В реальной жизни он сам сбросил более 18 килограмм, ходит по 15 тысяч шагов в день, играет в гольф пешком без тележки и отказался от риса и хлеба. Ну, как будто звучит не как самые сложные продукты, знаешь, от которых будет тяжело отказаться. Рис и хлеб. Ну, что там такое? И то, мне кажется, может себе позволить нет-нет, да роллов заточить по праздникам на 8 марта, например, чтобы любимую порадовать. Будем продолжать. Впереди Timbaland, The Way I Are. И, конечно, вернемся к этой теме. Ты присоединяйся к обсуждению в наших социальных сетях. Пиши, сидел ли ты когда-нибудь на диетах, или, может быть, сидишь прямо сейчас, и как сложно это тебе дается. Делись.
1: Drop Top на Studio 21.

Только что послушали Тимбаленда «The Way I Are», буквально визитная карточка артиста, да? Сразу так приятно на душе становится, когда такие треки появляются. Ну да, 7.42, точная московская, дроп-топ на студию 21 продолжается. Мы тут, между прочим, говорим про диеты. Вот, например, пользователь с ником Fake Radio написал нам такое сообщение. «Метаболизм хороший, не позволяет сидеть на диетах». Я, знаешь, тоже всем всегда говорю, что у меня метаболизм хороший. И один раз даже провел эксперимент, он забавный. Я всем всю свою жизнь говорю, что у меня хороший метаболизм, и я просто не набираю вес. Вне зависимости от того, сколько я ел, тогда мне посоветовал однажды человечек посчитать просто калории, которые я ем. И я ради интереса посчитал, и выяснилось, что я так сильно недоедаю, что даже в дни, когда я, ну, до отвала ел, вот, типа, в своем привычном ритме, но до отвала, и я все равно не добирал. И я поставил себе челлендж. Я просто всю неделю решил есть так, как написано в интернете. Вот там, по моим параметрам, я все это дело проверил, узнал там необходимое количество калорий, которые нужно потреблять. Я полный профан в этом, я вам сразу говорю, полный профан. Но я узнал, какое количество калорий мне необходимо для того, чтобы хоть какая-то масса набиралась. И в течение недели я дробил питание, я выбирал продукты, я покупал и готовил самостоятельно себе, делал заготовки. Я никогда себе не делал заготовки, а тут решил почему-то попробовать. И хочешь прикол, чем это все закончилось? Я при этом не занимался никаким ни спортом, ничего. Просто всю неделю ел где-то в два раза больше калорий, чем до этого. Во-первых, мне было очень плохо, а во-вторых, к концу этой недели я вот так сел в кресло и увидел такой потрясающий надутый животик, хотя я его не надувал. Ну и подумал, ладно, черт с ним. Ну, буду и дальше всем говорить, что у меня метаболизм хороший, просто нюансы буду держать при себе.

Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: The Ocean. Ну а чего? Картинка достаточно сюрреалистичная. Да, в голове появляется сразу. Представляешь этого таинственного футуристичного космонавта в пустом океане. Снимаешь маску, а это Masked Wolf, оказывается, который просто стиль раздал на студии 21. 7.48, точное московское. У нас до конца этого часа есть еще время для того, чтобы насладиться классными треками. Парочка в рукаве имеется. Лови Гвен Стефани Эйкон, The Sweet Escape, а также Асаки, DJ Snake, Worship. Вот с чем мы с тобой продолжим этот день здесь на студии 21. Далеко не уходи.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал.

0: дал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

Трек «Моряк» здесь на студии от 21 только что в 76 по Москве, где мы обсуждаем тему диет. Вот Павел появился, например, он пишет сообщение. После посещения гастроэнтеролога диета не кажется сложной и невыполнимой. Особенно, когда ты живешь себе живешь, а у тебя оказывается дырка в желудке. Интересно, конечно, Павел. Ну, вообще, к гастроэнтерологу, наверное, стоит сходить, но это же тот самый врач, да, у которого ты ложишься на бочок, лежишь. А тебе, значит, ну, в общем, вот эта неприятная процедура происходит. Это же оно, да? Ой, как я не хочу. Ой, как я не хочу. Но так надо, как будто возраст уже тот, что вот надо вот по всем пройтись и понять, что со всех сторон у тебя все хорошо. Но как же не хочется? Почему это так сложно? Почему это, типа, не окулист какой-нибудь? Или оториноларинголог? Обалдеть. Оториноларинголог. Да, вот тут я и понял, что мой речевой аппарат слабенький для работы на радио. Асаки и DJ Snake закончат этот час треком Worship, дальше больше. Yeah, Studio 21.

0: of Now. Утреннее крышесносное шоу Drop Top.
1: Это Drop Top на Studio 21, место, в котором мы встречаем это потрясающее утро среды. Здрасте, здрасте, я Саша, 6 мая на календаре. Мы потихонечку движемся к очередным продолжительным выходным. Как насчет того, чтобы вместе этот путь пройти? Предлагаю тебе, надеюсь, ты не против, погнали. Busy Crew, Ty Dolla Sign, What Do You Like прямо сейчас. Далее Лизо, послушаем Trapped Hearts. И, кстати, про Лизо есть еще одна интересная новость, связанная непосредственно с темой сегодняшнего утра. Мы сегодня обсуждаем диеты. Как сложно на них сидеть. Если у тебя истории, связанные с диетами, обязательно делись в наших социальных сетях. Забегай, делись. Я все самое интересное буду отправлять сюда, в прямой эфир. Drop Top на Studio 21. Ну и что? Погнали слушать музыку.

0: Зо, Трат Хёртс, так называется трек, с которым мы с тобой только что познакомились здесь на студию 21. Кстати говоря, Лизо прекрасные, подходит для обсуждения нашей темы сегодняшнего утра. Мы говорим про диеты, как им следовать и что вообще, какие истории есть у людей, связанные с диетами. Так вот, Лизо призналась буквально недавно, что пробовала модный Оземпик. Это, знаешь, такое лекарство, такая инъекция. Ты ее колешь и типа худеешь. Ни в коем случае не является сейчас какой-то врачебной рекомендацией от меня, просто очень хайповая штука, про которую много всего было сказано и рассказано еще и до меня. Но, что самое интересное, она сказала, что он ей не помог. А вот что ей на самом деле помогло, так это внезапно смена диеты. Она все время была вегетарианкой. Или даже веганкой. Но в какой-то момент она отказалась от веганства. И вот пока она ела фейковое мясо, хлеб, рис, потребляя до 5000 калорий в день, сменив рацион питания на животный белок, говядину, курицу, рыбу, впервые почувствовала настоящее насыщение. Это раз, и к январю 25 года достигла целевого веса самого низкого, сбросив около 27 килограмм. Так что смотрите, ребят, как оно интересно бывает, да? Вроде как на слух воспринимаешь вегетарианство и веганство как что-то, что явно не содержит много калорий, да? Как что-то, что явно не будет заставлять тебя набирать вес. А оп! Как все выкручивается-то. Вот такой вот... Такой вот мир, в котором мы живем. Полный сюрпризов. Джей Ро, кстати говоря, устроит нам с тобой сюрприз прямо по курсу. Ругай трек с его нового альбома. Обожаю эту работу, обожаю этого артиста. Был он у нас недавно в гостях. Потрясающий парень. Бахамен, далее Who Let The Dogs Out, ну и Джонни Лукас вместе с Youngboy NBA появится. Deep End. Вот тройка игроков, которые ждут нас с тобой впереди здесь, в Drop Top на Studio 21. Studio 21.
1: Русская Бразилия. Давай.

0: Deep End, Джонир Лукас, Young Boy NBA. Вот кто раскачивает это утро здесь на студии 21 вместе с нами. Великолепная работа. Мы же с тобой будем потихонечку двигаться далее. Мало того, что мы сегодня все утро говорим про диеты и как нам с ними жить, как мы с ними вообще существуем, так еще и кроме этого интересное всякое будет появляться в эфире то тут, то там. Вот, например, сразу после DaBaby и Dua Lipa трека Liberating послушаем рубрику Drop Top News. Новости, которые за последние сутки меня хоть как-то задели, уже приготовлены и ждут, когда твои ушки настроятся на них. Далее поиграем в игру «Три факта». Это игра, которую в этом часе подарит одному из слушателей термокружку Studio 21. В общем, это я к чему? Нужно оставаться на связи, быть где-то поблизости и внимательно слушать любимую радиостанцию Studio 21. Мы продолжаем.
1: Дроп-топ на Studio 21.

0: Дроп-топ-ньюс.
1: Дроп-топ-ньюс – новости, которые абсолютно спокойно работают с нашей нервной системой, да еще и могут порадовать в случае чего. Именно такие я за последние сутки нашел, давай поделюсь с тобой. Во-первых, на просторах интернета появился полноценный трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Это будет самый дорогой и самый масштабный фильм режиссера. 250 миллионов долларов, кстати говоря, бюджет. Ничего себе. Каст. Ну тут надо, слушай, пальцы загибать. Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Джон Бернтал. Вау. 17 июля выходит в прокат. Судя по трейлеру, это то, что, ну, будут пересматривать, я тебе так хочу сказать. Знаешь, попахивает новым «Гладиатором». Ну, вот примерно такого же уровня, как будто может быть кино. «Гладиатора» сильно обожаю. Думаю, с «Одиссеей» отношения тоже будут хорошие. Следующая новость. В Москве нашли 6-7 бизнес-центр. Два корпуса соединяются и реально с определенного ракурса напоминают цифры 6 и 7 в социальных сетях. Уже люто обсуждают именно этот бизнес-центр. Пишут, что Россия снова впереди всех мемов, а развидеть сходство с приколом теперь просто невозможно. Ну вот. Получается, поколение Альфа типа определилось со своим идеальным местом работы. 6-7. Последняя новость тоже из Москвы. Москвичка, сейчас внимание, пробралась в чужую квартиру и уснула. Кто-то очень бурно провел отдых на шашлыках. Хозяйка жилья услышала странный шум во время завтрака, поэтому пошла проверить спальню. В итоге увидела незнакомку, спящую в ее кровати. Тут еще есть фотография просто. Там так мило она завернулась в одеяло. Она так устала и она так хотела отдохнуть. В общем, незваную гостью разбудили. Та сказала, что просто перепутала этаж. Девушка хорошо отдохнула на шашлыках с подругами, поэтому не заметила, что попала в чужую квартиру. Давайте двери проверять, пожалуйста. Ладно, вот девушка пришла в кровать, легла, уснула. А может же кто-то другой с шашлыков прийти? Ну вот на этом все. Дроп-топ-ньюс вернется завтра в это же время. Сейчас же Томми Ричман здесь на студию 21, Сан Андреас. Далее Рик Джеймс, Give It To Me, Baby. Это нужно слушать.

0: Роб-топ. Три факта, но не факт.
1: Это игра «Три факта», здесь на студио 21. Мы начинаем, в общем-то, играть в нее. Что ж это за игра такая для тех, кто в танке? Значит, смотрите, игра «Три факта». Я беру артиста, какого-то популярного, который, вероятно, и у нас звучал. И не только у нас. Да и вообще все его прекрасно знают. Рою про него «Три факта», и эти «Три факта» загадываю слушателю в формате вопросов. Достаточно ответить хоть на один, то и сразу забрать приз себе. Ну, условия просто песня, согласись. Так что набирай. Номер телефона студии 21, супер простой. 8-495-921-2107. Это наш номер. Звони, попадай в эфир, выигрывай и забирай термокружку от Studio 21 с собой. Еще раз. 8-495-921-2107. Звони, я жду.
0: Дроп-топ на Studio 21.

0: Дроп-топ. Три факта, но не факт.
1: Это игра под названием «Три факта» здесь на студию 21. Игра супер простая, супер классическая, уже как родная, знаешь, она прям откликается во всем моем теле. Ну и надеюсь, будет откликаться еще и в теле Богдана, который дозвонился до меня прямиком из Казани. Богдан, доброе утро!
2: Всем привет!
1: Привет, привет! Ну, Богдан сказал, что едет на пары сейчас, да?
2: Да, так и есть.
1: Ну как тебе учится, Богдан? А как в Казани погода, скажи? Ну, у вас солнечно тоже, классно?
2: Солнечно, жарко.
1: Ой, и вот, как каково это ехать на учебу в это время, а? Ну, хочется же куда-то, блин, не знаю, да?
2: Отдыхать охота.
1: Ну, конечно, Богдан, конечно. А тут мало того, что на учебу едешь, так еще и в эфир позвонил. Так и тут никакой радости. Только работать заставляют, отгадывать факты какие-то. Про флорайду. Ты знаешь, что такое флорайда?
2: Нет.
1: Вот.
2: Флорайда?
1: Флорайда, да.
2: Да, знаю.
1: Ну все, это хорошо. Слушай, еще чуть-чуть, и я бы разочаровался в этом поколении, Богдан. А все из-за тебя было бы, а? Смотри, три факта про Флорайду у меня есть. Он еще и недавно концерт в Москве давал большой. Я тебе эти три факта буду по очереди называть в формате вопросов. Тебе нужно правильно отвечать. Хотя один раз, если правильно ответишь, термокружка Studio 21 будет твоей. Если ты готов, то мы начинаем. Ты готов?
2: Я готов.
1: Тогда поехали. Итак, Флорайда, Богдан. Три факта. Начнем с факта под номером один. Смотри, все мы знаем суперхит Флорайды под названием «Low». Он стал самым скачиваемым платным синглом какого года? Надо назвать год.
2: 2005?
1: Ну, пускай, запишем, хорошо. Богдан, а ты какого года рождения, если не секрет?
2: 2006.
1: 2006. То есть ты хочешь сказать, он старше, чем ты?
2: Хочу сказать.
1: Ну... Ты и сказал так. Факт под номером два. В 21-м году Флорайда представлял Сан-Марино на музыкальном конкурсе в Роттердаме. Хотя в Сан-Марино он никогда не жил. Такой забавный факт. А что это был за конкурс? Музыкальный конкурс в Роттердаме.
2: Евровидение.
1: Представляешь себе Флорайду на сцене Евровидения?
2: Ну, слабо, если честно.
1: Да. Ну, пускай, да. Записали. Факт под номером 3. Флорайда обогатился за счет энергетика. Некоторое время артист был амбассадором бренда, и по условиям контракта ему причиталась доля в 1% акций. Но компания по каким-то причинам их ему не передала. И выиграв суд, Флорайда смог отсудить, сколько денег...
2: 50 миллионов долларов.
1: Вау, проверяем. Ну, Богдан, ну дал. Давай сразу по фактам. Факт под номером 3. Ты сказал 50 миллионов долларов, а этот человечек отсудил, знаешь, ни много ни мало, 82 миллиона. Ну, слишком большой разбег. Знаешь, вот миллионов 5 я бы тебе простил, но 30 — это уж чересчур. Помнишь факт под номером 1? Это дата выхода трека «Low». Ты сказал 2005, да?
2: Да.
1: Да. А он еще старше. Он 2000 года. С ума сойти. Представляешь, как время пролетело? Хо-хо. Аж грустно стало. Ну и ладно, факт под номером 2. Конечно, это Евровидение. Конечно. Пусть мы и не можем представить себе Флорайду на сцене Евровидения, но, знаешь, какой другой конкурс я бы заставил тебя вспоминать, а? Ну.
2: Ну да.
1: Ну, конечно. Богдан, я тебя поздравляю. Термокружка Studio 21 твоя, заслужил. Будет радовать тебя в самые жаркие, в самые холодные дни казанские. Я тебя поздравляю, красавчик.
2: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Хочешь вот прямо сейчас Флорайду послушать в эфире?
2: Хочу.
1: Класс. Будем слушать The Black Eyed Peas, Богдан. Трек Pump It. Поехали.
0: Дроп-топ. Три факта.

0: Вместе с Lime Ablaze продолжаем. Трек Way здесь на студию 21 8.50 по московскому времени. Впереди, кстати говоря, нас ждет еще парочка крутых хитов. Tyler's Creator и Kanye West. Ух ты, они будут отдельно друг от друга, но каждый из них, да, чего-то стоит. Обязательно оставайся здесь на студию 21. Это Drop Top, мы продолжаем.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Studio 21. Whatever you do, don't ever tell no bitch you love her. If you don't mean it, don't tell us. Just

Вау, ну с такими треками даже как-то, да? Ой, я не могу. Тайлер, The Creator, Darling, послушали здесь на студию 21. И продолжаем обсуждать диеты. Медленно, но верно, так сказать. Антон пишет: «Доброе утро, студия 21. Хороший единственный способ, который я увидел в жизни по поводу диеты, это когда я попал с аппендицитом в больницу. Минус 13 килограмм, теперь порхаю как бабочка». Ну, пускай такое случается ни с кем. Больше спасибо большое, Антон, за предупреждение. Да, будем ехать далее. Kanye West. Ты, кстати, стал сильнее, Антон. Думаешь, почему я это говорю? Потому что у Kanye West есть песня «Stronger».

0: of now. Утреннее крышесносное шоу Drop Top.
1: Это Drop Top на студию 21. Мы продолжаем. Время 9.00. Точное московское. 6 мая на календаре. Мы сегодня говорим про диеты и твои истории с ними связанные. Если по какой-то причине тебе приходилось хоть раз в жизни сидеть на диете, то расскажи об этом. Самые интересные истории отправлю в эфир. Обязательно, точно в этом часе. Ну и, конечно, мы будем слушать еще и рубрику «Саундтрек чего угодно». Я сегодня решил скреативить. И вместо того, чтобы взять какой-то фильм или какой-то сериал, или какую-то игру, я взял целый год и нашел два потрясающих саундтрека 2010 года. Ну вот просто так, да? Ни к чему не вообще, просто так. Саундтреки 2010 года, которые нам подходят. Также внимательно слушая этот час, один из треков, который прозвучит в ближайшие 35 минут, мы возьмем и поместим в игру и имитация для того, чтобы ты взял, поиграл и выиграл, а шансов на победу, чтобы было больше. Обязательно слушай внимательно. Прямо сейчас стоит Tate McRae, Tit for Tat, далее Jamelia, DJ, ну и потихонечку к рубрике «Саундтрек».

0: can stop it now.
1: Саундтрек чего угодно в Drop Top.
2: Ну а что, я сидел и подумал, а почему саундтреки есть только у фильмов, сериалов или игр? Почему бы не сделать рубрику «Саундтрек года»? Ну то есть же прям года, в которые выходило так много всего крутого. Выбрать из этого всего крутого 2-3 трека. Вот сегодня, кстати, два будем слушать из 2010 года. Я уверен, что тебе понравится. И начнем, пожалуй, с работы. Как мне кажется, одной из точно самых громких, которая выходила в 2010, но у нее еще и бэкграунд интересный. Я говорю про песню Дрейка «Find Your Love».

Дрейк, Find Your Love, трек, который делает из Дрейка супер уязвимого мужчину. И он очень хотел, чтобы после выпуска этого трека многие мужчины не стеснялись признаваться в этом же. А забавный факт заключается в том, что песня-то на самом деле изначально была написана для Рианы. А он взял, подслушал и говорит: можно мне? Ну можно я? Можно, пожалуйста? Ну ему и разрешили. К слову говоря, мелодию для песни придумал Kanye West. Я думаю, это считывается очень легко и непринужденно. Но вот следующий трек, который я тебе принес из 2010-го, точно заставит твои ладошки вспотеть от ностальгии. Это Eminem, Not Afraid.

16-я в истории США песня, которой удалось дебютировать на первом месте в чарте Billboard Hot 100 на сегодняшний день, это 11-кратная платиновая сертификация в США и Австралии, а в Бразилии дважды бриллиантовая. Ну, Eminem, ну, старина, молодчина. Надо проверить, послушали, такой был 2010-й, чего? Ну, я предлагаю повторить как-нибудь, да? Можешь написать к нам в социальной сети, какой год хочешь вспомнить, а мы пока пойдем послушаем The Second Voice, Let Me Be. Studio.

0: Baby Kim, Kendrick Lamar, Momo Boyd, Good Flirts, так называется трек, с которым мы прямо сейчас продолжаем дроп-топ на студию 21. Впереди послушаем Серджо Мендеса и Black Eyed Peas. Такой дуэт, ну и мастер-пис появится. И Джейсон Деруло сюда же, Sexy For Me, потрясающая, горячая работа, которую надо поймать.
1: Дроп-топ на студию 21.

0: ИИ-имитация.
1: Мы переходим к игре, которая называется ИИ-имитация. Здесь на студию 21, 9.35 по Москве. Самое время звонить. 8-495-921-2107. Набирай прямо сейчас, принимай участие в игре имитации и выигрывай подарок. Все просто. Но трек сложный, я тебя сразу предупредил. Так что звони только, если веришь в свои силы.
0: Дроп-топ на студию 21.

0: И Best Friends здесь на Studio 21 в 9.48 по Москве. Великолепная работа. Классно, когда такое появляется здесь в эфире. Ну, знаешь, оно же не просто так появляется, а с легкой руки кое-чьей, да? Мы с тобой движемся к финалу этого часа. Послушаем до конца еще The Black Eyed Peas. Работа под названием My Humps. Также появится IDK No ID Halo. Ну и коснемся краем. Краем самым. Коснемся темы сегодняшнего утра. Мы говорим про... Что? Правильно, про диеты. Мы сегодня говорим про диеты, и вот Ангелина пишет, что она готова послушать наши истории, запивая кофе и заедая закрытую пиццу. Ангелина, готовься! Впереди, сразу после The Black Eyed Peas, почитаю еще ваши истории, связанные с диетами, так что, если такие имеются, обязательно закидывай их к нам в социальные сети Studio 21. Я жду.
1: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на «Фандэй».

Такой вот неожиданный финал у трека The Black Eyed Peas, My Humps. Всегда удивлял, конечно, то, как этот трек заканчивается. Но, тем не менее, 9.56, точное московское. Мы буквально на пороге финала дроп-топа этого утра. 6 мая в самом разгаре. Мы сегодня утром обсуждали тему диеты и историй, связанных с диетой. Вот Сергей прислал сообщение. Такой забавный факт. В нулевых по разным углам одного дома в Челябинске, пишет он, стояли магазины «Диета» и «Обжорка». Ну и добавляет, что с его культом еды мог бы быть амбассадором «Обжорки». Да, как сегодня мы говорили про Флорайду, да, за 1% их акций. Акции «Обжорка» кто-то покупал в 2000 году, интересно, или нет? Ладно, на самом деле в диетах ничего плохого абсолютно нет, особенно если ты понимаешь, что тебе они необходимы. Не нужно никому ничего доказывать, просто берешь и делаешь. Это мое чисто понимание процессов. Но как будто бы вот просто мне такое, ну, не нужно, не подходит. Я, типа, спокойно и без этого обхожусь. И без ваших диетических приколов. Захочу, Макдак закажу. Захочу, буду 3 дня Макдак есть. В общем, проблем никаких в этом не вижу. ITK NYD закончит этот час, ну а я прощаюсь с тобой до завтра. Ровно в 7 с нулями по Москве. Завтра же дроп-топ вернется сюда, на студию 21. Но буду скучать, если честно. Буду скучать, верить, надеяться, что сегодняшний день у тебя пройдет славно и круто. Сегодня в 17 не пропусти появление Тёмы в эфире студии 21. Я же говорю тебе пока-пока.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Легенда нулевых «Камаро» прилетит в Москву. Грандиозное шоу культового артиста в Москве. Этим летом столицу накроет волна французской и английской романтики, что покорила миллионы сердец по всему миру. На сцене прозвучат культовые хиты «Зулёй Делянж», «Let's Go», «Crazy» и песни из нового альбома. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности камарошоу.ру. 12+. Студио.

Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: реклама.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Studio 21.
3: Русская Бразилия.

0: Реклама. Легенда нулевых. Комаро прилетит в Москву. Грандиозное шоу культового артиста в Москве. Этим летом столицу накроет волна французской и английской романтики, что покорила миллионы сердец по всему миру. На сцене прозвучат культовые хиты «Зулёй Делянж», «Let's Go», «Crazy» и песни из нового альбома. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности kamaroshow.ru. 12+.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: The many, many.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: of now.
1: Ну что, привет, дорогой. 17:00. Время в Москве. Это на студии 21. Мы начинаем вечерний эфир. Мы начинаем у вас обсуждение. Сегодня будет тема супер лайтовая. Ребята, давайте просто отдохнем невероятно, потому что, устали. Майские, конечно, высосали все соки. Я как будто вот тоже опустошенно сижу. Поэтому тема звучит так. Твой любимый мультгерой. И почему ты его любишь? Все эти Шреки, все эти мистеры-невидимки, Человеки-пауки, не знаю, Железные Человеки, Супермены и прочее. Все это пиши в соцсети. Street 21. В наш чатик. Ребят, давайте я жду сегодня девочек. Мне прям очень хочется услышать девочек и их позицию, потому что мужики сейчас, как правило, атакуют меня, скажут Marvel, там DC или Homelander из пацанов. Ну все это я принимаю с удовольствием. Поэтому давайте. Кстати, я представился, да? Зовут меня Тёма. Будем знакомы. Джастин Тимберлейк впереди, Ашахи и DJ Snake Worship. У нас будет Джей Кол и даже The Chemical Brothers. Все это для тебя. Поэтому начнем мы сегодня с полета. Тони Стив и его Fly.

Немножко афро, да? Ашаки, DJ Snake, Warship, Nastry, 21. А теперь давай, будешь отдыхать в музыке. И чуть-чуть побудешь со мной. Окей, мы сегодня с тобой болтаем по поводу любимых мультгероев. Любимейшая твоя тема. Понимаешь, вот есть для любого ведущего, абсолютно любого ведущего на радиостанциях, есть несколько тем, которые... Понимаешь, вот даже если ты не подготовился, даже если ты полное фуфло сегодня, да, ты проснулся в ужасном состоянии, вот как я сейчас просто взял и по микрофону стукнул. Есть несколько тем. Это, конечно, домашние животные, это твои сериалы и любимые мультгерои. Вот сегодня, ребята, не то, что я не подготовился, а просто я хочу кайфануть вместе с вами и обсудить ваших любимых мультперсонажей. Поэтому давайте, чат 321 в наших соцсетях, он для вас открыт, он вас ждет, и вы очень много чего интересного мне написали. Например, Вилла мне пишет, очень крутой, ежик из «Ежика в тумане». Обалденнейший мультик, понимаешь? Я не планировал сегодня плакать, но зачем ты мне напомнил? Обалденно, абсолютно всем посмотреть. Я это делал очень маленьким еще, ну, там, наверное, лет в 10, в 11, 12. Но я обожаю этот мультик, вот честно. Надо пересмотреть его, какой-нибудь пасмурный и не самый лучший день, чтобы немножко вдохновиться. Так, Макс пишет, привет, Тём, Дэдпул, пожалуй, самый любимый мной персонаж. Самая лютая харизма, как по мне. Не люблю Дэдпула, ребят, он же жестокий, ну зачем, ну почему? Ну он вообще, он нерациональный, да? Он какой-то слишком эмоциональный. Он при этом реально жестокий. Но почему Дэдпул? Почему не Человек-паук? Это мой любимый персонаж вообще. Вот просто, ребят, абсолютно мой любимый персонаж. Кстати говоря, похвастаюсь. Мне пришел CGC 87-го года. CGC — такая специальная капсульная форма хранения комикса, заверенная, со свадьбой Питера Паркера и Мэри Джейн, понимаешь? Amazing Spider-Man. И я счастлив, как ребенок. Я мечтал о нем, и вот я это сделал. Поэтому давайте, пишите, рассказывайте. Будем сегодня очень много общаться. Я, по крайней мере, этого хочу. Вон Спанч Боба отправляют. Да, прекрасный герой, но мне больше нравится Сквидвард.

Nice на Studio 21. Ну что, ребята, на отдохнули, да? Отдохнули? А у кого, кстати, любимые мультгерои были Бивис и Батхед, например, которых мы сегодня на студии вспоминали? Но у кого? Напишите давайте в чат Studio 21 в наших соцсетях. Рассказывайте про любимых мультгероев. Я скоро вернусь, у нас впереди еще будет, знаешь что? Ну вот останешься и узнаешь. Погнали. Studio 21. The sound of now. He said that I blow his mind.

Чудо будет на Street 21. Понимаешь, вот сразу сдается какое-то другое настроение совершенно, понимаешь, доверительное, выстраивается, как будто ты Марк Бартон, я твой пациент, и наоборот, понимаешь, это все. Главное, чтобы не Денис Байгужин, ребят, главное, чтобы не Денис Байгужин. Ладно, а что это мы вспомним? Дениса Байгужина не советую, в принципе, его никого не вспоминать, поэтому мы продолжаем, обсуждаем сегодня твоих любимых мультгероев, ребята! Поэтому пишите в чатик в соцсети Story 21, слушайте. Мужики вспомнили главного, главную секс-символ нашего детства. Если ты со мной не солидарен, я не могу смотреть тебе в глаза. Конечно же, гаечка из Чипа и Дейла, но ё-моё, это самая красивая. Я не знаю, кто она была, бельчиха, крольчиха, кто она, зайчиха. Но это просто было какое-то, понимаешь, это было невероятно. Я помню, у меня девушка была в классе моем, мы вместе учились, и я вот на нее смотрел, думаю, какая она гаечка, понимаешь, она такая вот, она даже похожа очень, даже уши плюс-минус такие. И, понимаешь, и формы такие, и все. И, конечно, сейчас звучит очень как-то пошловато, да, но бывает. Но у меня это бывает. На эфирах, я имею в виду. Но все мужики со мной солидарны. А кто не солидарен, конечно, к вам вопрос. Но еще скинул мне Дима девушку. Тоже не знаю, она крольчиха, лисиха, кто она. А как зовут девушку этого, скажи мне, кролика Банни или как его зовут? Не Бэт Банни, это музыкант, а кролика Роджера. Вот, кто поставил кролика Роджера, там была обалденная крольчиха. Тоже вполне себе, я тебе хочу сказать, обалденная. Девочки, мы будем нормальных каких-то героев делать? Одна вот Вилла, Ежик в тумане, обалденный, конечно, мультик, любимейший абсолютно. Но я хочу, конечно, грязи. Мне прям хочется его смотреть. Даша мне отправляет, что ей нравится По из Кунг-фу Панды. Ну да. Во-первых, это идеальный типаж мужчины. Я честно могу сказать, как сам мужчина такого медвежонковского склада, я считаю, что мы идеальны. Да, ну такое бывает, мы идеальны. Вот, и мы самые надежные, мы верные, да. Нас можно потрогать нормально, почувствовать. Не дай вот худое бестие совершенно, да, ну что там, ну вообще ничего. А мы как-то, мы тыл, мы оборона, понимаешь? Мы даже плачем красиво. Поэтому давайте пишите в соцсети Story 21, я всех жду. А мы пока что пойдем своим путем вместе с Лайма Блейзом и Боуэй. Конечно, не Шуда Вуда, но расслабляет.

Child, Independent Woman на Street 21. Ребята, вы видели, в каком наряде была Бьонсе на Мет-гале вообще? Мне это не очень понравилось, потому что, во-первых, у нее с Джей-Зи невероятная дочь. Вот я бы, честно, я бы за ней уехал, но уже как-то... Да, в Америку просто тяжело попасть, поэтому... Но она такая великолепная, просто вообще. А кто смотрел Мет-гала? Пожалуйста, отпишите, а то у нас сегодня случился спор, что лучше, балерина Шейк или Хайди Клум. Я считаю, что... Не знаю, посмотрим. Studio 21. Studio 21.

Джек Харлоу у нас 321. Человек, который выпустил супер лиричный альбом. Опять же, знаешь, вот классическая тема. Я вырос, мое взросление, мой рэп там и так далее и тому подобное. Потому что Джек Харлоу обычно вообще не про это был. Он как-то больше, знаешь, вот про тачки, про чистое рэперство типичное. А вот сейчас как будто бы, знаешь, мне кажется, достигают люди, точнее, рэп-артисты, вообще любые музыканты, такого периода, когда они начинают не только петь про шмотки девушек, парней, в зависимости от гендера, конечно, и прочее, но еще начинают про индустрию, какая она несправедливая вся. Потому что какой несправедливый мир? И что это? Вот обязательно вот такие вот темы, знаешь, такие философско-рефлексические поднимать, но мы не про них сегодня. Хотя, с другой стороны, как будто бы и про них. Обсуждаем любимых мультгероев. Давайте, пишите мне в соцсети, в чатик Story21. Так, короче, у меня, ребята, есть... Во-первых, я сейчас буду читать ваше сообщение, и мне как-то довелось посмотреть на сообщение Таси, которая сказала, что любимый мультгерой всех девочек, да, это Фред из Скуби-Ду, потому что он, внимание... Внимание, я спросил, почему? Потому что он смелый и сильный. Ну нет, ребята, это так не работает. Смотри, кто мужские персонажи в мультсериале «Скуби-Ду»? Ну, кроме тех каких-то непонятных охранников, которые обязательно потом становятся привидениями, потом каких-нибудь работников аттракционов и прочего. Смотри, выбор там очень маленький. Во-первых, страшный Фред, страшный этот, подожди, Шаги. Он прикольный, но он не симпатичный. Он не то чтобы краш, понимаешь? Он харизматичный, да, но как будто бы, да, с первого взгляда ты в него не влюбишься. Что еще остается? И остается собака. И собака поменьше. Поэтому в итоге все Фреда и любят. Потому что Фред, ну, он единственный нормальный мужик, да, как будто бы переросший пубертат. А Шаги-то кто? Ну, это ребенок во взрослой личине, который еще все время чего-то боится и дружит с собакой. Он асоциален. Ребята, вы об этом думали вообще? Мне нравилась Велма. Знаешь, где она мне нравилась? Во всяких таких клубничных пародиях я вот их смотрю. Ну ладно, не будем об этом. А давайте 50 Cent послушаем.

0: Ну что, вдохновился? Fifth Harmony, Word It на Street 21. Ну что, погнали дальше, ребят. Мы заканчиваем практически первый час вечернего эфира, но у нас еще остается два, где мы болтаем по поводу твоих любимых мультгероев. Давайте, ну удивите меня. Ну хотя гаечкой, наверное, вы меня удивили. Спасибо.
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

Ну что, наврал Джей Кол, да, что это его последний альбом? Еще и так назвал его красиво, да, типа, все, я ухожу. А потом еще и выпустил новый трек. Life Sentence завершает наш с тобой час. А что? А мы мчимся в новый.

0: of now.
1: 18.00, время в Москве. Привет, ребята, вы на Street 21. Да чем вы-то на «ты» мы общаемся. Меня зовут Тёма, и сегодня мы болтаем по поводу любимых мультгероев. И, ребята, понимаешь, вот все самые ортодоксальные мужики пришли ко мне в чат Street 21 в наших соцсетях и скинули, ну, всех крошек абсолютно из мультиков. Ну, всех вообще. Дима сейчас скинул, знаете кого? Ребята, тем, кому... Давайте так. Тот, кто родился 95-го года и дальше... Это наша крошиха. Это Эйприл О'Нил из «Черепашек». Даже фотографию вот сейчас скинул. Я не могу остановиться на ней любоваться. Еще Евгений пишет, что лучшая девушка вообще из мультгероев — это Эластика из мультфильма «Суперсемейка», да, по-моему, назывался? Да, ребята, да. А Алина, наша СММ, пишет, что самая красивая, самая сексуальная девушка из мультиков — это все-таки принцесса Жасмин из «Аладдина». Я не помню принцессу Жасмин, я помню только чувака, который катался на ковре, у него не было работы, и вообще он так себе персону, все его почему-то любили, звали его Аладдин. Ладно, мы продолжаем, у нас The Second Voice дальше, пиши, рассказывай, а еще и принц придет, и Ники Минаша, вот это вот уже заявочка, конечно, да. Но немножко вот такого. Let me be. Все, прекрасный вечер, ребят.

Знаешь, если бы Ники Минаж была бы мультгероем, хотя, мне кажется, в ее карьере это, в принципе, все возможно, я бы, наверное, ее очень сильно любил. Это Super Freaky Girl на 321. Погнали дальше, мы сегодня говорим про мульты. Мы сегодня говорим про мультики и... Даже, точнее, не про сами мультфильмы, да, почему мультики, да, мы взрослые люди, а именно про персонаж. Твои любимые персонажи, мультгерои твои, вообще обожаемые совершенно, все это пиши в чат Story 21 в наших соцсетях. Слушайте, ребят, я удивился сильно, потому что до сих пор нет Шрека. Но честно, почему вот вся Россия абсолютно, вся Западная Европа, она вся просто невероятно фанатеет по Шреку, а ни один человек еще сегодня не написал, какая, не знаю, красивая Фиона, да, например, какой классный кот в сапогах, какой великолепный Шрек, это же ролевая модель для многих мужчин. И я здесь вообще ни капли, на самом деле, не смеюсь, потому что, знаешь, в детстве... Признаюсь, я обожал мультфильм «Шрек». Ну, просто эти медальоны, эти наклейки, вот это по три понюхают, это ужасное, да? Но мне «Шрек» казался очень каким-то скучным. Каким-то, знаешь, почему он все время ворчит? Почему он не ценит то, что у него там еще и богатство есть в далеком королевстве? Почему надо сидеть в одном болоте, да? Обливаться, извините, тем, что называется на букву «Д», да? Вот этим добром, мягко говоря. Чистить зубы какими-то личинками, когда можно просто почивать, да? А вот сейчас... Да, вот будучи 27-летним мужчиной, я понимаю, что Шрек это... Вот я его понимаю. Вот понимаешь, я его понимаю. Я понимаю все эти интенции. Я это все как будто бы прожил. Вот есть болото, не подходите ко мне. Просто 15 метров забор. И все. Вот поэтому Шрека я обожаю. Хочу пересмотреть. Но четвертая часть фигня. Пятая часть, которая выйдет, мне кажется, это будет полный шлак, шляпа полнейшая. Этот, ответвление «Кот в сапогах», ну окей, но оно имеет право на существование, но так себе. А вот трилогия Шрека прекрасна, она изумительна. Примерно как эта песня от Нелли Фурдаду. Нелли с возвращением.

Локусы Young Boy NBA на Street 21 Deep End. Ребята, мы продолжаем. У нас 18:22. Насколько быстро сегодня идет время? Насколько быстро идет вечерний эфир? Все нормально будет. Studio 21.

про нелегкую, какую нулевкую, про нелегкую жизнь американских рэперов начала 90-х. Это Доктор Дре, это Хитман, Bang Bang на Street 21. А сейчас мы будем говорить про более хорошие вещи. Не про вот это Bang Bang, а про наши с тобой мультфильмы. Любимый персонаж, любимый мультгерой. Вот то, что ты любишь, то, что тебе нравится, то, что тебе откликается в сердце, в голове и где угодно. Даже похудо, как мы сегодня выяснили, потому что, ну, такое количество мультгероинь, которые вы мне накидали, ну, ребята, ну, вообще, не стыдно, не осуждаю. Ну, ладно, просто будем иметь в виду. Все это в чат Story 21 в соцсетях. Давайте, пишите. Ребят, мне сегодня уже втыка дали. Потому что я не читаю некоторые сообщения. Да я не вижу, понимаешь? Сегодня прям как из рога изобилия они пуляются, и мне это очень нравится. Вот, например, Владислав написал огромное сообщение, красавчик абсолютно, говорит, всем привет. И резюмирует Владислав. Блин, говорит, Сорвиголова крутой. Один из любимых. Обожаю Сорвиголову. Сегодня вышла финальная серия второго сезона. Я ее сегодня буду смотреть. И либо я буду смотреть ее завтра, потому что сегодня я буду смотреть «Бавария» и «ПСЖ». Надеюсь, «ПСЖ» вынесут. Не знаю. Извините. Извините. Сафонова люблю. Так вот, возвращаемся. Но больше всего люблю «Спауна». Мультсериал 97-го года. Это просто отвал фляги, мрачный, взрослый, жестокий, с нотками готической атмосферы. Рисовка в этом мультсериале, боевые сцены, дизайн персонажа просто резюмируют. Вот так, ребята, надо писать. Вот так, когда я прошу, а не просто «Эйприл», не надо. Вот так. Боевые сцены, постановка разговорных сцен, мое почтение. При появлении некоторых персонажей стынут жилы от страха. Да, Тодд Макфарлейн классно нарисовал, конечно, персонажа. Я, честно говоря, мультсериал «Спаун» не смотрел. Комиксы хотел почитать, потому что очень люблю комиксы. Хотел почитать «Спауна», его издавали на русском. Что-то как-то не добрался. У меня друг тоже очень фанател по «Спауну». Но как-то я фильм посмотрел, и что-то мне не зашло. Но, может быть, я поменяю свое мнение. Ну, давайте, ребят, пишите, рассказывайте. А пока что я чувствую некую сладость на моем языке, примерно как у Тайлера. Поэтому «Sugar on my tongue» из его нового альбома лучший. Тайлер лучший. Примем это.

Риана и главный ее хит, возможно, я бы так сказал, но мне кажется, что это все-таки не главный. Bitch Better Have My Money на Street 21. Мне кажется, сейчас она вообще даже об этом не думает. Это вот ранняя Риана, где-нибудь года так 2014-го, даже, может, 10-го, конечно, она об этом думала, мне кажется, как любая девушка, как любой парень. Поэтому даже не переживаем. Ладно, окей, мы сегодня говорим про мультики, вообще не паримся. Классно проводим время здесь на Street 21, 18.45 в Москве. В жаркой, в супер жаркой Москве, плюс 30 градусов. Я уже кондиционер несколько раз здесь менял, и мне как-то теперь холодно и зябко. Поэтому давайте, надеюсь, ваше сообщение меня согреет. Ребят, да, пересылайте мне, пожалуйста, а то я очень иногда не вижу. Короче, Худи Босс мне пишет, я не помню, честно, этого персонажа, парень в очках, такой с худой шеей. Если говорить не про аниме, то этот тип, там еще крутая музыкальная тема у этого мультика. Блин, напиши, пожалуйста, мне этого персонажа. Я вообще понятия не имею, кто это. А, это Энди. Что с Энди, ребят? Ты не смотрел? Кто-нибудь смотрел этот мультик? Я, честно говоря, не особо помню, потому что его не крутили. Я жил в Черногорске. Как будто бы там его сильно не крутили. По ТВ-3, по-моему, что ли, его показывали? Я не помню. Если что, поправьте меня, рассказывайте. Барашек Шон, конечно, опять выделился. И говорит, что я обожаю и хочу быть как Сакамото. Кто это? Я без понятия. Ребят, кто аниме смотрит? Пожалуйста, расскажите мне, кто такой Сакамото? Такой классический персонаж, очень, говорят, харизматичный. Но, честно говоря, вот эта Сакамото мимо меня немножко прошла. Рассказывайте, пишите, что там еще. Вот у меня есть. Короче, первое, что всплыло, пишет мне Евгений. Это Кураж, трусливый пес, герой детства. И Тоге, и Намуки. Это из последнего, из Магички. Фоточки тоже приложу. Того и Магуки, честно говоря, я не знаю, кто это. Я очень мало смотрю аниме. Почти не смотрю. Последнее аниме, которое я смотрел, это было «Шаман Кинг». И, ну, это вообще, это шедевр. Все, что делает Хаяо Миядзаки, это вот «Оскар» и «Памятник». Сразу, пожалуйста. Я посмотрел, кстати говоря, трейлер к мультику его последнему про птицу. Я не помню, как он называется. Про писателя и его жену. Ребят, честно, я не готов, потому что мне кажется, мне не хватит дома платков, чтобы я посмотрел этот мультик до конца, потому что, ну, то, что делает Миядзаки, это вот, это шедевр, я не знаю, кто так еще может делать. Честно говоря, я не знаю. Ладно, пишите, рассказывайте, мы еще продолжаем эту тему, а сейчас пора погрузиться в ночь. Вместе с Бата, с победителем Hot Friday. Так что, Бата, мы тебя любим. Погнали с тобой в ночь.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. Studio 21.

Jay-Z, Люцифер на Street 21 в окончании второго часа совместного нашего с тобой вечернего эфира. Представляешь, насколько? Погнали в новый час. Все, спасибо, Jay-Z. Studio 21.

0: of now.
1: Ну что, ладно, погнали. Финальный час, 19:00, время в Москве. Это на студии 21. И я хочу тебе сказать, что сегодня мы круто говорим про любимых мультгероев, мультперсонажей, всех тех, которые ты обожал. Вот, знаешь, вот мультик. Вот я прям даже заикался. Знаешь почему? Потому что я вспомнил Человека-паука 90-х годов. Это мой любимый мультик. Я его просто обожаю. Он меня... Понимаешь, он меня сформировал как человека. Вот честно, он меня сформировал как человека, потому что я тут недавно сорвался, нашел на одном сервисе объявлений фигурку за супер дешево, что-то за 1500 рублей где-то я ее взял, фигурку Доктора Стрэнджа оттуда, которая шла в комплекте с Морбиусом. Вот только Доктора Стрэнджа продавали, купил себе красиво, мило, 1500 рублей. Ну что сейчас можно за 1500 рублей купить рис, что гречку? Поэтому радуюсь, не могу. Поэтому пиши мне, рассказывай в чате Studio 21 в наших соцсетях. Вот здесь Артем Владимирович пишет, говорит: Тём, привет, слушай, Чип и Дейл 100% вжик, такой прикольный персонаж. Я тоже думал, что он просто вжик, а потом гаечка к нему ушла, и в итоге там они это и делают. Потом Алиса и Тайна Третьей Планеты, поэтому мой любимый персонаж — это Громозека. Громозека, кто-нибудь помнит такой Громозека? Персонаж обалденный, у меня был даже киндер, но Громозека — это, конечно, сильно, Артем Владимирович. Пишите, рассказывайте, пока что Зойберг и Калероланд.

0: outside, but this bitch know he's bobbing his head like shit. So I put the headphones in my man ear. He got the dancing like shit. That don't catch you as a motherfucker.
1: ADK No ID Halo у нас 321, и действительно самая, наверное, лиричная, я бы не сказал, но агрессивная песня ADK уж точно, тем более с ADK, ADK, точнее, с No ID еще никогда не работал. Но выдали они абсолютно крутейший трек. Я посмотрел на Spotify, там прослушивание уже больше, чем несколько миллионов. И хотя у ADK в последнее время дела шли как будто бы не очень, но сейчас он переживает второе дыхание, примерно, знаешь, так же, как TI, потому что человек вообще очень много, очень долго ничего не выпускал, а сейчас один Trauma Bond, обалденный хит, мы даже его сразу забрали на 321 без Hot Friday, и другие песни тоже, понимаешь? Даже целый альбом человек выпустил, поэтому мне кажется, что 2026 год, я вот в начале этого года, в январе, говорил, что я думаю, что эти 12 месяцев будут годом возрождения, годом Феникса. И мне кажется, что, в принципе, это и случается. Ладно, окей, 19:10 в Москве, мы сегодня говорим про мультики, а я все время что-то про музыкальную индустрию. Как-то все время вот у меня так получается. Короче, вы мне рассказываете, какие мультгерои ваши любимые. Сегодня очень лайтовая тема, поэтому давайте пишите в соцсети Story21. Мне тут пишет Владислав. Не отправляет усатого мужика из советского мультфильма, немножко похожего на Боярского, и спрашивает, кто помнит эту легенду. Владислав, я ее не помню, поэтому, пожалуйста, рассказывай мне, кто это такой. Худи Босс мне скинул обязательно, посмотрю трейлер какому-то мультфильму, очень крутому. Говорит, Тёма, пожалуйста, глянь его. Очень много вещей, которые я очень хочу посмотреть, но как будто бы до них не добрался. Например, Дамир мне скидывает. В детстве я фанател от мультсериала «Мыши-рокеры с Марса». Была кассета со всеми сериями. И, кстати, комикс на русском вышел от одного питерского издательства, поэтому чекните обязательно. Я, честно говоря, с лором не знаком, но брутальные байкеры, здоровые мыши, элемент киберпанка. Особенно нравился мода. У него была стальная киберрука. Надеюсь, Олды вспомнит. Честно говоря, я вот не вспомню. Но другие давайте поддерживать и рассказывайте. Рассказывайте только за... А сейчас Charli XCX. Как я мог сделать опечатку в имени Charli XCX? So fancy. Сорян.

Inner Cycle у нас 321, самая сладкая, самая популярная их песня, это, конечно же, «А-ла-ла-лон». Надеюсь, у всех такое же настроение. Ну, как будто бы, да, сегодня, на самом деле, в Москве, словно в Намибии, словно в Таиланде, словно в Ташкенте, очень жарко. И передаю, что будет невероятно жарко ближе к 9 мая. Готовимся. Studio 21.

Русская Бразилия в деле. Джейро, ругай нас, 321. Самый личный, мне кажется, альбом все-таки получился у Никиты, потому что я слушал все его три альбома, честно. И я фанатею, мне, может быть, Никита слышит, Никита, большой привет. Я фанатею от его песни очень ранее, называется она «Салют», вместе с «Салуки» она была написана. Знаешь, вот песни, когда тебе, ну, фигово, это же всякое бывает. Ты едешь, допустим, в автобусе, там, да, вечером, так как Eminem в 8 миле, включаешь «Салют» и просто, я не знаю, меня пробирает до мурашек от этой песни. А вот «Русская Бразилия» — это уже немножко, знаешь, радостный Никита, который сделал очень много для своей карьеры, для своей мечты, для осуществления этого всего. И как будто бы этот альбом, знаешь, он самый радостный у него. Я советую всем послушать от начала до конца первый, второй и третий. Поэтому обязательно вам будет чем заняться, ребят. 19:30 в Москве. Мы сегодня обсуждаем мультфильмы, а точнее мультгероев любимых. Пишите о них в чате Street21 в соцсетях. И слушайте, накидали мне очень много про советскую классику. Я мало советской классики смотрел, честно говоря. Мой любимый советский мультик — это «Простоквашино». Я обожаю «Простоквашино», знаешь. Не вот то «Шляпа Жвашина», которая вышла в кино не так давно. На мой взгляд, субъективный, ребят, простите. А именно старый мультик. Вот это, конечно, супер невероятный. Это мама, которая дядя Федора колышется. Вообще, она недостойна такого ребенка. Этот отец, который чинит дома машину, вообще же там вонь от выхлопных газов и вообще невозможно. Мне кажется, из-за этого, кстати, из-за выхлопных газов и не самой здоровой атмосферы в доме, ребенок заговорил с Матроскиным и Шариком и уехал в деревню. Я бы сделал в точности так же. Это идеальный советский мультфильм, про который никто почему-то не вспомнил. Но зато, ребята, я сейчас открываю телефон. И что же я вижу? Вот, кстати, «Ну погоди», тоже топовый. «В синем море, в белой пене», например, да, я такой вот мультфильм не смотрел, мне здесь Артем Владимирович пишет, что это советский психодел, нет, спасибо, как-то я берегу свои нервы, они так как бы не очень-то живые. Что еще? Мультик был, как же он называется, мультик очень прикольный, 83-го года, тоже как будто сняли его непонятно зачем, почему, «Говорящая рыба» называется мультик. Выглядит это, конечно, очень страшно. Какой-то непонятный буйвол, который пришел в землянку к людям. Ой, вообще, знаете, что это мне напоминает? Это мне напоминает мультфильм «Настоящие монстры» от Nickelodeon, который я просто ненавижу, держу в курсе. Я его терпеть не могу. Когда его показывали, я просто выключал телевизор. Точнее, нет, я не выключал вообще никогда телевизор, я вырос на нем. Я переключал даже на ТВЦ. Даже на канал «Культура» я переключал, чтобы не видеть это позорище. Потому что какие-то непонятные монстры, дубинка полицейского, во-первых, да, до поясника, с глазами. Второе, какой-то непонятный вообще курица-бройлер, которая в своих руках держит глаза, а подмышки ультраволосатые. Я не знаю, вот этот вот мультфильм не сравнится ни с чем. Я его терпеть не могу, но я знаю очень много фанатов. Моя близкая подруга обожает этот мультфильм. Ей, подруге, большой привет, а мультфильм, ну, полная фигня. Честно. Прямо очень честно. А вот это вообще не фигня. Это Боб Синклер, QTB и Dollar Man, Rock the Party.

Знаешь, помню, как ждал невероятно на Бридж ТВ клип к этой песне «Лаяс Реплай» на Street 21. А еще я ждал, когда Риана заиграет, и еще Eminem. Мне хотелось, чтобы эти ребята заиграли как можно скорее, потому что был «Love the Way Lie», Eminem, Риана. И там клип был невероятнейший абсолютно. Вот у Лаяза, конечно, он интересный. У Тенни Темпаша был тоже примерно такой же, как у Лаяза. А, кстати говоря, очень хочу, чтобы она заиграла у нас на Street 21. Возможно, протолкну и будет вообще отлично. А почему бы нет, да, собственно, почему бы нет? Ладно, 19:45, мы почти что заканчиваем эфир. Представляете, насколько мы сегодня затянулись и заигрались в мире мультфильмов, потому что сегодня болтали по поводу мультгероев, которые... тебе нравится, который ты любишь, ждешь, я не знаю, с теплом вспоминаешь все эти мультфильмы. Давайте последнее сообщение закидывайте в чатик Street 21 в наших соцсетях. И Дмитрий вспомнил, наш слушатель, про Арнольда. Ребят, ну это вообще имба совершенно. Я почему-то забыл про него невероятно. Арнольда обожаю. Вот честно, я пересматривал его год назад. Ну как, не полностью пересматривал, конечно. Но серии, наверное, 10 посмотрел, и я был в абсолютном восторге. Это один из лучших сериалов вообще, которые сняли. Честно, один из лучших сериалов современности, если не брать какие-нибудь там марвеловские, да, вот я, например, сильно жду мультсериал «Люди Икс» 97, сезон 2, потому что я собираю фигурки по «Людям Икс» немножко, прям, он совсем немножко, у меня там Росомаха, Шторм есть, Циклоп, Бишоп, профессор Икс на коляске, поэтому, ой, хорошо, вспомнилось, как-то вспомнилось. Давайте чуть-чуть погрустим, вот прям совсем немножко, можно? Под Дэйва и Тэмс, Rain Dance. А почему сгрустнулась? А не знаю просто. Это перепады настроения, это качели, это магнитные бури. Это музыкальный вкус. Ничего не поделаешь. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Майкл Мор, Райан Льюис, Рэй Далтон на Street 21. Тот самый привет из Евроденса 2012 года, 10-х, где были Армин Ван Бюрн, все вот эти ребята, Дэвид Гетта и невероятнейший Авичи. Ладно, будем потихонечку заканчивать. Нам еще надо зафиналить красиво с тобой эфир. Впереди Кеша, а ты никуда не уходи. Вернусь через минуту.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

Ну что, давайте, ладно, будем финалить. Я не хотел вообще перебивать Кешу, потому что невероятно абсолютно. Еще в комментариях у нас в чате 121 в соцсетях заметили, что строчка Кеши про Педиди вообще не потеряла своей актуальности. Ну да, бывает, это, конечно, тема интересная, но посвящать целый эфир Педиди и тому, что он сделал, я как-то не очень хочу. А мы надо заканчивать. Мы-то уже все торопимся. Куда торопимся? Домой торопимся, да? На какие-то встречи деловые, важные. И просто, если честно, есть вот такое желание просто погулять, понимаешь? Потому что погода невероятно балует, хочется тепла. А чтобы это тепло сохранялось, давайте я напомню тему, на которую вот как раз мы с тобой говорили. Это тема любимых мультгероев, чего сегодня только не было. Собирали и Спаун, и Сорвиголова, и Эй, Арнольд, и вот эти советские фильмы, мультики точнее, которые, честно говоря, иногда очень страшно пересматривать. Но это, конечно, произведение искусства на самом деле. Это очень красиво, это всегда обалденный сюжет, и в этих героев действительно хочется влюбляться. Поэтому вот так. На Арнольдом, конечно, вы меня купили сегодня. И гаечки купили, и миссис Эластика из Суперсемейки вы меня, ребята, купили. Но сегодня, да, мужики оторвались как надо. Девочки что-то вообще не особо участвовали в разговоре. Так вот, Фреда из Скуби-Ду вспомнили. Наша СММ-гуру Алина вспомнила тачки Молния Маквин и... А как звали, подожди, а как звали друга Молния Маквина? Мэттер. Он мне очень нравился тоже. Поэтому, да, мужики оторвались. Мужики, спасибо. Девочки, спасибо. Завтра вернусь с 5 до 8, а завтра тебе нужно проснуться обязательно под Саш Часовника, утреннее шоу «Дроп Топ». В 7 утра приходишь, только в 10 утра уходишь. И то ненадолго, потому что нужно оставаться на Street 21. Меня зовут Тёма. Прощаемся. Ну что, прощаемся. Будем грустить? Хоть немножко. По чуть-чуть. Ну, надо чуть-чуть. Поэтому чуть-чуть грустим и слушаем Бэби Кима. Прекрасного вечера. Пока. Все, хватит.

Так, срочное включение. Алексей попросил очень сильно передать, что он обожает Ангелину. Ангелина зовут, да? Ангелина. Ангелину обожает, и у них все будет. Пожалуйста, я выполнил просьбу. Ангелина, Алексей вас любит. Все, пока.

Studio 21.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Studio

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Uh-huh.